шашнахтай. Просим тя уж того не. Дали сме си оба пекни капки. Пойдь спать.